0: Filou met Gogomina. 2016, Filou, Gogomina. Uit Suriname ga ik vanuit. En daarvoor You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Met fusgitaar. Tussen de andere gewelddadige noise, hoe noem je dat? Het kabaal wat ze wisten te maken. En emotie natuurlijk. You're Gonna Cry, oktober 1966, de Donnybrooks. En zojuist Gogomina, Filou. Dan gaan we vlug naar een soort van experimentele pop op dit punt. Gek genoeg heb ik toen bedacht, dat doen we met Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Deliver Pavement. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar misschien zijn er plekken waar dan het plaveisel niet wordt bezorgd. In Rusland of zo, ik weet niet. Goed, 2012, Pussy Riot. Osvobody Brusatku. Pussy Riot. 2012. Patapo Action.
1: Школьные классы, союз избирателей. В душных комнатах тухнут кабинки. Пахнет потом и веет контролем. Полы подметены, стабильность готова. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Унитазы начищены, курицы в штатском, призраки Жижика смытые в сортире. Химлес зачищен, у Чирикова недопуск, феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Когда не поздно стать госпожой, дубинки заряжены, крики все громче, разомни мышцы рук и ног, полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Освободи, освободи, освободи брусчатку.
2: Здесь вообще какая-то хуйня творится.
1: Египетский воздух полезен для легких.